чем всю спасу, утром пьянуся жена, сопля душа вермея, душа лупотрею, а поля шайрана.